0: говорять. Говорять класики. Говорять класики.
1: Говорять класики. На клас.